Amok. Я Малик Амок. Я Джуджалалю Айакурам. Я Муксир. Я Джами. Я Вани. Я Мугни. Я Мани. Я Бар. Я Нафи. Я Нур. Я Хади. Я Бади. Я Баки. Я Варит. Я Расир. Я Сабур.